0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, давайте просыпаться вместе под отличные ритмы. Если кто не спит, вам огромный-огромный привет, друзья. До 12.00 Женя Куликов с тобой в ушах и в глазах. Давайте просыпаться вместе, погнали.
2: Смотри.

0: Реклама. Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
2: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 4 градуса, а днем будет плюс 18. В Оренбурге сейчас 0, днем плюс 18. В Ясном сейчас 0, днем плюс 17. Ну а в Кундке, Медногорске минус 2, днем плюс 18. В Токио плюс 24. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А знаете, каких только новостей не приходит, да, и вообще не происходит в мире. Давайте-ка будем, друзья, во-первых, кто сейчас уже бодрствует, вам огромный-огромный респект. Мы с вами молодцы, да. Все не верили, но я пришел на работу утром и не опоздал, это хорошо. Итак, собачий призрак в Таиланде. Спасатели подобрали неподвижного пса, посчитали его мертвым и повезли на кладбище. Однако через 5 минут, в кавычках, да, покойник внезапно встал, выпрыгнул из машины и убежал, оставив волонтеров в шоке. Такие дети, волонтеры, посидели, полысели, а собака пошла кушать. Вот и все, друзья. Давайте, друзья, тоже будем сейчас уже как бы завтракать. Ну, что я могу вам предложить? Ну, сделайте яичницу или посмотрите радио.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: Успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Небо-парк. Время взлететь.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
8: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: А китайские исследователи объявили о создании ядерных часов, прорывной технологии, которая в будущем может найти применение в навигации и дальних космических исследованиях. Представляете? Но пока китайцы там придумывают что-то новое, мы с вами не изобретаем велосипед, мы, знаете, берем и хиты старенькие вам включаем. Хит на все времена.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это композиция «Елки Прованс». Ой, вспомните, какая это красивая и лирическая песня. Елке сначала не понравилась такая песня. Она говорит, ну что такое, ну это не мое. Но потом, когда записала, действительно в чарты попала.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде с вами. Прямо здесь и сейчас в Орске плюс 4, днем будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 2, днем плюс 18. В Ясном, Кумутке, Медногорске сейчас минус 1, днем плюс 18. На информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Ну а мы продолжаем просыпаться под хорошие треки.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукт. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А представляете, сегодня свой юбилей отмечает социальная сеть ВК, друзья, ВКонтакте. 10 октября 2006 года считается днем ее основания. И представляете, мои страницы, я сегодня посмотрел, 17 лет, 7 месяцев и 2 дня. Представляете? А, один день. Нет, 7 месяцев, да. Представляете? Посмотрите у себя. Интересно очень. Это вот сколько же практически фанат я, да? Ладно. Ну а вы, друзья, фанаты, конечно же, хорошей музыки здесь и хорошего настроения, поэтому всем доброе, придоброе.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о праздниках, которые сегодня можно отметить. Да, везде, да и в России, да и вообще за границей. В общем, давайте посмотрим. Сегодня 10 октября 2026 год, а суббота, это уже праздник. Сегодня Всемирный день каши. А какую кашу любите вы? Вот я любил кашу «Дружба». День шуршания листьями, Всемирный день психического здоровья, день психиатра. С праздником! Вот. Всеобщий день музыки, день рождения в сети ВКонтакте, друзья. Ну, это круто, это классно, да. Ну, и, конечно, Всемирный день часов. А также Всемирный день бездомных, а за границей у нас посмотрим. В общем, день кактуса, день танца и день пекаря. Ну, и, конечно, заглянем в истоки истории, друзья. Что же там было? Итак, сегодня, в 1865 году, запатентован бильярдный шар. Угу, да. А в 1918 году в России официально введена новая орфография. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами. Сосмотри радио. Ну а всю подробную информацию можете узнать, конечно же, на kalent.ru.
0: Реклама.

0: с большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 4 градуса, днем будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 2, днем 18. В Ясном Кумадаке, Медногорске сейчас плюс 2, днем плюс 18. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Метеохит.
16: Включи новое окно в своем доме.
17: Смотри радио. Смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп расскажу прямо здесь и сейчас, на сегодня, на 10 число. Вы готовы, дети? А, да, капитан, все кричат. Ну что, готовы? Тогда погнали. Итак, 10.
2: Овен.
1: Итак, овны, в данный момент ваш горизонт может оказаться затянутый облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
2: Телец.
1: Итак, день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит только от вас.
2: Близнецы.
1: День будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Рак.
1: Вам трудно будет усидеть на месте. Сегодня переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить, и т.д. и т.п.
2: Лев.
1: Раскройте свои карты, у вас все равно, все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
2: Дева.
1: Ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому прежде чем что-то делать, вам стоит 7-8 раз подумать.
2: Весы.
1: Вы склонны требовать от жизни, от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Скорпион.
1: Основным стержнем, на котором будет держаться сегодня вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба.
2: Стрелец.
1: День стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасения энергии.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день можно провести вдвоем, а с кем выбирать вам? Выберите правильно, запомните этот день надолго.
2: Водолей.
1: Итак, вам следует доверять первому впечатлению, принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову, и тогда все будет классно.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано? Интересно знать. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2880.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25

0: breaking. Помните, как этот лягушонок ворвался в чарты, да, вот такой вот голый в каске и ездил на выдуманном мотоцикле. В общем, классно, похоже все на меня, только я в одежде. В общем, Женя Гульков здесь, друзья, и что нужно с утра? Конечно же, вот так вот сделать потягулечки, зарядочку, посмотреть на солнышко, ну, это на свою вторую половинку. И, конечно же, что сделать? Послушать и посмотреть еще и радио.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, давайте поговорим о погоде сейчас в Орске. Плюс 5 градусов, днем будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 2, днем плюс 18. В Ясном плюс 2, днем 17. В Кунтаке-Медногорске сейчас тоже плюс 2, днем плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Друзья, время 9.02, температура за окном плюс 4, но в студии плюс 100 градусов позитива. Не переключайтесь, впереди самое интересное. Мы разбудим ваш мозг, друзья, и заставим улыбаться, даже если вы этого не хотите.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо».
3: Устали от серого асфальта?
4: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. А в Орске сейчас плюс 5, днем плюс 18. В Оренбурге плюс 3, днем плюс 18. В Ясном, Кулундуке, Медногорске плюс 3, днем плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: как всегда, знаете, новости такие прикольные, которые Жень Куликов ищет. В общем, уставшая мама-кошка, ну вот так называется. Значит, в интернете завершилось видео, где кошка породы Рэгдолл, устав от материнства, принесла своего котенка хозяину и громко мяукала, показывая, что ее срочно нужен перерыв. Бабушка приняла смену. Вот так вот, друзья, бывает. А вот в Непале камеры засняли носорога, который спокойно вышел из здания, где находится банкомат, пока второй стоял рядом и справлял нужду. Местные жители были в восторге, понимаете? Вот так вот. Чему? Потому что там носорог эту нужду справляет. Вот весело-то как, а? Вот всю жизнь хотел на этом посмотреть. Но лучше смотреть, друзья, радио.
1: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше.

0: Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРНП 323-565-8854-08.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

А мне нравится, знаете, вот эти вот барабанные ритмы, вот это бдум-бдум-бдум-бдум-бдум, как будто вот напоминает I like to move it, move it, I like to move it, move it. Давайте вместе, друзья, просыпаться под хорошие ритмы, да, с хорошим настроением и солнышком в руках, в глазах, ну, потому что смотрите на меня, да ладно, шучу. Итак, самое главное, хотел поздравить своего любимого ведущего Женю Куликова с прошедшей днюшкой, желаю ему оставаться таким же живчиком, он сам крутой, мы его обожаем, с ним в эфире, как на дискоче, желаем ему здоровья. Здоровья и всего зергут, написал нам Наталь. Наталь, спасибо большое. Очень-очень даже приятно. Что там даже? Вообще, спасибо большое. Ну вот, в общем, вы можете тоже поздравить своих любимчиков с чем-нибудь, с праздниками, с какими-нибудь, может быть, какие-то, я не знаю. Ну, вообще, просто напишите или позвоните.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
4: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 7 градусов, днем будет плюс 18, в Оренбурге сейчас плюс 5, днем плюс 18, в Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 7, днем будет плюс 17, плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама.
8: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохи.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В России растет число людей с лишним весом, включая детей. За 5 лет количество официально диагностированных случаев ожирения увеличилось почти вдвое. По данным Минздрава, в 2025 году зарегистрировано более 3,7 миллиона взрослых с ожирением. Среди детей до 14 лет число случаев выросло в 1,3 раза. Всего около 700 тысяч случаев. Реальные масштабы проблемы могут быть больше, так как статистика учитывает только обратившихся за помощью. Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные начало следующей рабочей недели тоже отличную погоду. Благодаря установившейся теплой воздушной массе жители Оренбургской области ждут идеальные осенние выходные. Раскинувшийся на большой территории антициклон подарит нам прогрев воздуха свыше плюс 20 градусов в дневные часы и тихий вечер. Температурный фон окажется существенно выше нормы. Небольшой дождь возможен в отдельных районах области лишь в воскресенье при прохождении слабовыраженного атмосферного фронта. В 35 регионах России заключили 93 соглашения о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили ТАСС, Федеральной антимонопольной службе. Участники региональной власти и независимые операторы автозаправок. 20 соглашений подписаны с компаниями, у которых больше 20 АЗС в своем регионе. Среди них операторы в Самарской, Воронежской, Иркутской областях, Татарстане, Ставропольском и Пермском краях. Первые договоренности появились в августе и в сентябре. Ведомстве отметили, что продолжают помогать региональным властям и независимым операторам АЗС договариваться о мерах по ограничению роста стоимости топлива.
3: По полям.
2: Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений. Жги!
0: Реклама.
4: Поиграем в города?
5: Ага.
4: Начинай.
5: Казань.
4: Новороссийск.
5: Краснодар.
4: Рязань.
5: Москва.
4: А при чем тут Москва?
5: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33 96 33. Или приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости. Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждому каждому.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов, и давайте проверим наше утреннее, друзья, перекличка. Не надо орать. В общем, напишите в чат или поставьте смайлик, если вы уже проснулись, и напишите, что вас сегодня разбудило, будильник или совесть.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, мои хорошие, давайте сегодня, сейчас расскажу о праздниках, которые сегодня можно отметить. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Ох, прям мой праздник, да. Вот. Дальше, смотрите, что еще. В общем, в Казахстане тут еще праздники, ну зачем нам Казахстан? Всемирный день борьбы со смертной казнью сегодня. В общем, Всемирный день мигрирующих птиц. Это вот эти, которые летят, а потом у тебя машина вся белая на черном, черная на белом. В общем, вот это вот. Европейский день донорства. Вот. Всемирный день бездомных. Ну, вот привет, если слышите нас. Международный день каши. Какая каша нравится вам? Может быть, рисовая, может быть... А может быть, вот эта дружба каша. Какая вкусная каша. Гречка, мамалыга и так далее. А сегодня также день обними барабанщика. Понимаете? Даже если у вас есть соседи, я их тоже называю барабанщик. Вот, которые стучат в батарею тебе, их тоже можно пойти и обнять. В общем, как-то так, друзья, празднуйте все праздники вместе с нами, со Смотри Радио. Ну, а всю подробную информацию наследите на колен.ру.
0: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь разные море, и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
10: Ого, кажется, мозг проголодался.
11: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
12: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
13: Знание полезно, призы вкусно.
12: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о гороскопе на сегодня, на 10 число. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, в данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Вы не Аллегрова. Проще подождать, пока разбегутся сами.
2: Телец.
1: А сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
2: Близнецы.
1: День будет для вас одним из самых удачных за последнее время, и это круто.
2: Рак.
1: А сегодня вам трудно будет усидеть на месте, переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить, этд. И т.п.
2: Лев.
1: Раскройте свои карты, у вас все равно, все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
2: Дева.
1: А сегодня ваше мнение слишком может часто меняться в течение дня. Поэтому прежде чем что-то делать, вам стоит 7-8 раз подумать.
2: Весы.
1: Весы. Вы склонны требовать от жизни, от самого себя слишком много. Не стоит так расходовать себя. Ну, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Скорпион.
1: Ну, вот, скорпион. А сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Вот эта дружба крепкая, не слаб.
2: Стрелец.
1: А сегодня день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии.
2: Козерог.
1: День нужно провести вдвоем, а с кем выбирать вам. Выберите правильно, запомните этот день, значит, надолго.
2: Водолей.
1: Вам следует доверять первому впечатлению, принимать как схему действия то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантов.
2: Рыбы.
1: Вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано, интересно знать. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем просыпаться. Подъем! Да, вместе с нами со «Смотри радио».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Взгляни на мир

0: Да, друзья, это «Смотри радио», Женя Куликов. И вот, вот, дозвонился нам кто-то. Давайте спросим, кто это. Здрасте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Слава.
0: Как?
1: Алло.
0: Алло, да, здрасте. Владислав,
1: Владислав,
0: ты что? А, я думал,
1: да.
0: Вы что-то это как будто охрипли или что, и голос какой-то другой. Или с утра, наверное. У меня тоже с утра непонятный голос какой-то. Как у вас дела?
1: Да, да, да. Нормально, собираюсь.
0: Куда?
1: Ой, бегать.
0: Бегать собираешься?
1: Да.
0: Ничего
1: там
0: себе.
1: На Фрунзе около этой вышки связи буду бегать.
0: Ой, ничего вот, себе.
1: Да.
0: Молодец, молодец. Ну, спорт, это, как говорится, жизнь. Вот, а ну там не холодно? Там, это,
1: 9 градусов.
0: Ну, вот видите, спасибо за информацию. И погода от Владислава. В общем, ну и давайте привет.
1: У меня градусник висит.
0: А, градусник висит, видишь, вот, видишь, как хорошо. Буду всегда теперь вас спрашивать. Ну вот, как у вас настроение вообще?
1: Нормально.
0: Нормально, давайте привет свои.
1: Передаю привет своей бабушке, маме и деду.
0: И деду, все. Ладно, ну послушаем. Давайте, вот у меня есть такая композиция «Погудим». Вы будете бегать, а мы будем гудеть. Вот так вот.
1: А я другую хотел заказать.
0: Да, да, какую, давайте, спрашивайте.
1: «Винтаж Малахит».
0: «Винтаж Малахит»? Ну, будет после «Погудим». Да, в принципе, ну как бы... А чем вам нравится? Вы группу «Винтаж» откуда знаете?
1: Откуда? Слышал?
0: Ну, слышали, да? А вы знаете то, что это очень старая группа?
1: Знаю, да.
0: Она вот теперь вот действительно называется не это, винтаж, потому что она старая. В общем, давайте, ладно, не буду вас отвлекать. Сейчас прям будем слушать. «Винтаж», «Малахит». В общем, а вам давайте хорошего бега. Хорошо?
1: Ага.
0: Давайте, до свидания. Вот так, друзья, видите, «Винтаж Малахит». Вот так вот у нас заказывают песни. Вы тоже можете заказать, передать приветы лично кому хотите. В общем, утром делать можно все, что хочешь.

0: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Креолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.ru. Телефон для связи 8-969-752-2810.
0: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайта Оренбурга 1743.ру и смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ИП 323-565-8854-08.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе, Ленинском, Советском. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Фигурантом стал ранее судимый мужчина. Происшествие случилось еще в феврале. В зале судебного заседания в Оренбурге во время видеоконференц-связи подсудимый заявил о минировании здания прокуратуры. Он пояснил, что здание заминировано мощным взрывным устройством, которое в ближайшее время будет приведено в действие. Экстренные службы обследовали все помещения, взрывных устройств и веществ обнаружено не было. В судебном заседании мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 3 месяца лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Еще 2 миллиарда рублей выделили из федерального бюджета на компенсации жителям Крыма, которые оставались без электричества больше 2 суток. Выплаты начнутся на следующей неделе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В сентябре, по словам Аксенова, более 600 тысяч жителей полуострова подали заявки на компенсации в размере 15 тысяч рублей на одного человека за отсутствие света на протяжении более 48 часов. Из них более 266 тысяч человек уже получили деньги. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, утро добрым не бывает. Оно бывает бодрым, кофейным и немного сумасшедшим. Знаете, я тут подумал, почему будильник называется будильник. Он же на самом деле ненавистник. А это единственный гаджет в доме, который я готов выкинуть в окно вообще каждое утро, когда работаю, друзья. Ну что ж, а мы в новый час улетаем.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
5: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
6: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: котлами в газовик.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: мы здесь вот там с Поляковой думаем, а как бы мы назывались бы? Вот, видите, тут есть императрица есть, да, Аллегрова. Этот, царица Анасти. Вот это вот экспонат, это Мия Бойко. Вот все бриллианты, это Асти другая, понимаете? Вот, а мы кто? Ну, графиня и графин. Тогда вот так вот будем. Ладно, кто-то дозвонился, давайте спросим, кто. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Александр.
0: Александр, чем занимаетесь? Рассказывайте.
1: Проснулись с сыном, покушали. Вот, смотрим, слушаем вас.
0: Понятно. Ну, давайте приветы передавайте.
1: Ну, вы передали привет Мирославу. Сейчас смотрит. Он все утро ждал, чтобы я дозвонился до вас.
0: Да вы что? Ну, вот видите, как... Мирослав, тебе привет от «Смотри радио», от Жени Куликова. Вот. Привет. Какую песенку будем...
1: Второй раз дозваниваемся, и он... С каждым разом все больше хочет.
0: Да, ну все, ну теперь ну каждый час можете дозваниваться и заказывать, что хотите, и привет передавать. В общем, вот так. Так что, давайте вот смотрите, у нас дальше песня «Звери». Знаете группу «Звери»?
1: Конечно, районы, кварталы.
0: Да, у нас будет «Все, что тебя касается». Вот это называется. Вот это называется, видели, как я? «Все, что тебя касается», вот это вот и называется. Ну что, давайте тогда вам говорю доброе утро. Вы чем будете сегодня? Вы отдыхаете сегодня?
1: Сегодня, да, выходной проводим с сыном.
0: Вот, молодцы. Вот можешь даже погулять. Там, смотрите, какая погода хорошая. В общем, вам еще раз сыну огромный-огромный привет. И будем слушать и смотреть радио дальше, хорошо?
1: Спасибо, всем пока-пока.
0: Пока-пока.

0: Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен! 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Знаете, друзья, интересных множество. В общем, смотри, Джастин Тимберлейк извиняется за битбокс. Певец публично пошутил, что не знает, как извиниться за период увлечения битбоксингом в прошлом, но признался, что не может обещать, что не будет этого делать снова. И что из такого битбокс? Вообще, Оксан, вы умеете битбоксить?
1: Нет.
0: Это уже Тамара не ртом. Вот умеешь ты.
1: Вот.
0: И это не ртом
1: все
0: она делает.
1: Все когда-нибудь в жизни бывает впервые. Оказывается.
0: Это я называю мастер. Это как орала. Не, ну а что, ну это. Это у нас, знаете, по.
1: Я так орала,
0: да. Я так орала, да. На весь двор. Что, это вот он сказал, что не будет битбоксом больше заниматься.
1: Почему?
0: Я не знаю. Вообще странный какой-то человек.
1: Надо выяснить.
0: Мы выяснять пошли, а вы, друзья, вот Holy Flame слушайте про нежность. Ты знаешь такое? А хочешь, я, говорит, тебе украду луну, заберу солнце.
1: Бла-бла-бла.
0: Пожалуйста, полиция, займитесь этим воровством там.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.

0: знаете, Джонни говорит, я все еще помню. Видимо, не очень хорошо у него. Очень обычно у него, видимо, прошли выходные, если он все помнит. В общем, друзья, я вам как бы памяти желаю. И, конечно же, выздоровления хорошего. А сейчас, вы знаете, вот самое вот время выйти на улицу, пойти по парку погулять. Там солнышко так светит, так хорошо. Видите, на следующей неделе уже будет не так хорошо. В общем, давайте, идите гуляйте. А я пойду. Пойду я. Я устал, я ухожу. В общем, а здесь будет потом скоро Полякова, потом хит-мюзик-чарт с Мочаловым, ну а потом сам Мочалов. Ну, в общем, встречайте их.
1: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.

0: на Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске растет частный сектор. За январь-август 2026 года построено 287 домов общей площадью 42 432 квадратных метра. В администрации города отметили активную работу с документами. В сентябре приняли 77 входящих и 593 исходящих запроса. Предоставили 199 муниципальных услуг и внесли 624 записи в информационные системы. Проект изменений в правила землепользования и застройки утвержден в размерах и размещен на ресурсах. Прошли публичные слушания по 10 вопросам, включая планировку территории и разрешение на условно разрешенный вид использования. 4 октября прошлого года в Оренбурге у ночного клуба на улице Инвентарной произошла драка с поножовщиной. Трое фигурантов и двое их подсобников избили мужчину, один из нападавших ударил его ножом в грудь. Конфликт был спровоцирован незначительным поводом. Вмешательство очевидцев предотвратило убийство. Пострадавший получил своевременную помощь. Подсобник пытался скрыть орудие преступления. Все обвиняемые задержаны. Один из них уклонился от административного надзора. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о покушении на убийство, подсобничестве, угрозе убийством и уклонение от надзора. Дело направлено в суд. Александр Овечкин завершил выступление в НХЛ после завершения текущего сезона. Об этом сообщил американский клуб «Вашингтон». Решение нападающего прокомментировал бывший вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист. По его словам, Овечкин стал значительной фигурой в мире хоккея и трудно представить лигу без российского хоккеиста. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Нынешний сезон стал для Овечкина 22-м в хоккейной лиге. В июле Вашингтон продлил контракт с ним еще на один год. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Анна Горнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Всем горячий привет! Давайте будем согреваться этой осенью вместе. На связи Макс Мочалов. И осень уже окончательно подписалась в наших городах на всех нас. Ну а мы не очень-то хотим ставить ей свои лайки. Ну а вот лайки вы точно любите ставить вашим любимым трекам. И прямо сейчас у нас 20 лучших треков, которая была отобрана телеслушателями «Смотри радио». Итак, начнем с тех, кто был в тройке лучших на прошлой недели.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Неделю назад на вершине хозяйничал Алкоголик с треком «Diving to me». На втором месте были Hugo, Angel и Ultramight с треком «Move to the Sun». А на третьем месте был Дивак и его «Slow Down».
0: Hit Music Chart.
2: Ну что же, ну а на этой неделе на 20 месте у нас Temper City и Self Aware.
1: 20 место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире Оливер Хендрикс, Крайдер и Ян Фанк с треком «Аэйо». Этот трек как раз из тех работ Хендрикса, которые созданы для хорошего настроения. И часто это самое настроение приходит вместе с такими же яркими воспоминаниями. И мы изо всех сил стараемся помочь вам поймать нужный ритм, чтобы вы точно успели все и заполучили как можно больше ярких моментов. И с этим нам точно поможет Ярбокс и его трек «Грисленд».
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: На 17 месте в этот раз Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. И сегодня вновь бразильский диджей решил занять сразу нескольких этажей в нашей музыкальной 20-этажке. Хоть и холодновато за окном, но призыв Алока нырнуть в океан очень уж соблазнителен. Но за неимением океана мы ныряем в выходные и погружаемся в них с головой под ритмы от Джона Саймита, The Vault и Julie Crunch. Далее

0: Music Chart.
1: Это была Зиверт и ее Газ. Мы же продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Что было раньше?
10: Раньше.
9: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
10: «Подушка шоу».
9: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Фред всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
12: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
13: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
14: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
15: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
16: Включи новое окно в своем доме.
17: Смотри радио, смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.
19: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
19: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
18: Категория 12+.
1: Пока музыка играет в ваших колонках, наушниках и автомобильных динамиках, нам под силу свернуть любые горы и даже отправиться на край света. Ну а наш хит-парад придаст вам сил и точно согреет. Так что делаем громче и заставляем шевелиться всех и вся. И трек «Satisfy» от Кельвина Хэрриса и Джази поможет.
0: 14 место.

так не осенью долго размышлять и смотреть вдаль, и задумчиво так размышлять о том, что действительно важно. Но не сильно уходим в себя, у нас вообще-то выходной, так что вперед из песни под названием «Wild» Альберт Брайт далее. 12.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире Ким Саунд, Rise Slow. И знаете, мы с ним согласны. Хотя почти половина осени уже позади, не стоит торопиться, особенно в выходной. Расслабьтесь и отпустите важные дела, они не волк. И я же, в свою очередь, рекомендую двигаться совсем в другую сторону, подальше от дел и забот, где ждут друзья и близкие. Вместе с ними давайте зжигать под Санту Лючию. Гаязов Бразерс далее.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Джоэл Кори и его Whisper. Мы же вернемся после рекламы.
2: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.
3: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды «Биолан» 450 мл в ассортименте по 54,90. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.com.

0: Забирай меня.
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Hit Music Chart.
1: Эти треки точно подарили нам много ярких эмоций и, возможно, еще вернутся. Но решать это только нашим телеслушателям. Ну, а мы переходим к 8-му месту. И в этот раз его занимает Alok и Illenium с треком To The Moon.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: На седьмом месте мы слушаем Anort и 54 Ultra с треком Talk to You. Трек создает именно то настроение, чтобы наконец-то решиться на тот самый важный и определенно нужный разговор, как для вас самих, так и для... Ну, вы сами знаете для кого. Мы же точно знаем, что лучше не откладывать эти разговоры, причем это касается абсолютно всего. Вот и мы не откладываем шестое место и слушаем Эйва с треком Meet Me in the Dark.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Давненько такого не было в нашем чарте. Один и тот же исполнитель идет у нас друг за другом. Только что был Хьюгл в компании Френчи Монтаны и Дэвид Гетта с Айденом Мартом с треком Shine. А далее снова Хьюгл, но с другими ребятами. Hellmouth Angel и Ultranight и их трек Move to the Sun останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, совсем скоро подведем главные итоги нашего хит-парада. Кто там в тройке лучших, узнаем после рекламы.
2: Реклама. Чанган Юни С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Еще раз всем ярких выходных. Ну что, вот мы и добрались до самых жарких представителей нашего топа. И когда смотришь на новую тройку лидеров, понимаешь, насколько упрямыми бывают хорошие песни. Некоторые приходят на пару недель и исчезают, другие остаются настолько долго, что становятся частью нашего топа. И четвертую неделю подряд на третьем месте «Ловите Девиак» и «Slow Down».
3: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Две недели подряд никто не мог усомниться, что их трек лучший из лучших. Все лайки были у них в кармане, но сегодня все изменилось. Умение говорить со своим слушателем – это очень важное умение для музыканта, и Алок это умеет, объединившись с Халидом. У них получился действительно очень живой трек, и неважно, что они не первые сегодня. Трек «Dive Into Me» по-прежнему в нашем топе.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Впереди у нас главный сюрприз недели. Новый лидер. Первое место занимают Topic и Carte Blanche. Lucky Owners. Для Topic вершина чартов, кстати, уже давно не является чем-то новым. Его хиты звучат по всему миру, и у него куча прослушиваний. Но каждый новый лидер заслужит отдельных поздравлений. Так что и Topic, и Carte Blanche мы поздравляем. Они заслуженно добиваются первого места в нашем хит-параде. Поздравляем!
0: Первое место. Прорыв недели.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, итоги подведены. С вами был Макс Мочалов. Услышимся в эфире «Смотри радио». И, конечно же, ждем вашей активности в нашем портале «Смотри.радио». Ну и, конечно же, слушайте полную версию в нашей официальной группе ВКонтакте. Скоро услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе, Ленинском, Советском. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Фигурантом стал ранее судимый мужчина. Происшествие случилось еще в феврале. В зале судебного заседания в Оренбурге во время видеоконференц-связи подсудимый заявил о минировании здания прокуратуры. Он пояснил, что здание заминировано мощным взрывным устройством, которое в ближайшее время будет приведено в действие. Экстренные службы обследовали все помещения, взрывных устройств и веществ обнаружено не было. В судебном заседании мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Еще 2 миллиарда рублей выделили из федерального бюджета на компенсации жителям Крыма, которые оставались без электричества больше 2 суток. Выплаты начнутся на следующей неделе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В сентябре, по словам Аксенова, более 600 тысяч жителей полуострова подали заявки на компенсации в размере 15 тысяч рублей на одного человека за отсутствие света на протяжении более 48 часов. Из них более 266 тысяч человек уже получили деньги. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Поиграем в города?
5: Ага.
4: Начинай.
5: Казань.
4: Новороссийск.
5: Краснодар.
4: Рязань.
5: Москва.
4: А при чем тут Москва?
5: А при том, что мы...

0: Улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Двигаемся по этому дню в едином ритме и, конечно же, улыбаемся. Друзья, давайте вместе с вами украсим выходные. Поможет нам лучшая музыка здесь в эфире. На горизонте будет Swanky Tunes by India Reflex и Alex Warren уже далее в эфире. Всем желаем громче звук. Делайте вместе с нами наслаждаться осенью.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
4: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcentr.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
7: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Ого, кажется, мозг проголодался.
9: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
9: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк. Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
10: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Небо парк. Время взлететь.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Делает этот день аутентичнее. Здесь вместе с нами Лирик. Ну а вы, как видите, эту субботу, какая она должна быть и с кем вы должны ее провести, все это обдумайте хорошенько. И, конечно же, вместе с нами давайте доносите до ваших близких и родных ваши желания и то, что вы хотите сегодня им подарить. Давайте вместе это сделаем под лучшие ритмы здесь, в эфире «Смотри радио». Так что громче звук делаем.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
9: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
10: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы.

Вместе с вами двигаемся по этому дню в самых ярких ритмах. И, конечно же, добавляем в день то, что действительно нравится. Ваши эмоции и пожелания. Так что и вы присоединяйтесь к нам, чтобы передать ваши пожелания для ваших родных и близких. Мы же вместе с вами сделаем ярче этот денек. И, конечно же, принесем больше возможностей. Ну и, конечно же, вы вместе с нами давайте делайте громче, чтобы вы ничего не упустили. А мы же вместе с вами добавим еще энергии через музыку, так что громче звук.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Спортсмен из Орска Николай Рузавин завоевал золотую медаль на первенстве мира по самбо среди юниоров в Греции. Соревнования проходили в Салониках со 2 по 4 октября. В них участвовали 713 спортсменов из 40 стран. Рузавин выступал в составе российской сборной, выиграл весовую категорию до 98 килограмм. Он начал заниматься самбо с детства под руководством тренера Игоря Рузавина и достиг успеха на международном уровне. Компания «Оренбург-Ремдорстрой» планирует приобрести 7 легковых автомобилей на сумму 15 миллионов рублей через портал госзакупок. Это будут полноприводные машины с двигателем не менее 149 лошадиных сил, кондиционером, ГЛОНАССом и АБС. Вероятно, что будут пикапы УАЗ-профи. Такие машины уже используются дорожниками для патрулирования и оперативного устранения повреждений. Ранее компания планировала купить роскошный автомобиль с золотым кузовом и массажными креслами, но эта закупка была отменена. Один из самых высоких показателей рождаемости в России отмечается в Туве и Чечне. Это следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив. Согласно результатам исследования, число рождений на 1000 женщин фертильного возраста в среднем по стране составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет 66,5 на 1000 женщин. В группе 35-39 лет 38,4. Республика Тыва и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому показателю. В число лидеров также Ингушетия и Республика Алтай. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Не сомневайтесь в своих желаниях. Если чего-то очень хочется сегодня, давайте постараемся сделать все возможное, чтобы ваши желания и мечты исполнились. Лучшая музыка здесь в эфире поможет. Я, Макс Мочалов, также присоединюсь к вашему яркому движению по выходному дню. Так что не сдавайтесь и не сдавайте обороты. Давайте вместе с вами двигаться активно и только вперед.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
6: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
8: Категория 16+.
6: Партнер «Батутный парк Небо».
9: Устали от серого асфальта?
6: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
7: и море позитива.
9: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
6: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
9: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
6: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио» и, конечно же, украшаем этот день вашими яркими эмоциями. Чтобы, не стесняясь, прожить эту субботу на все 100, давайте включаться в наш эфир и добавлять громкости. Поможет нам Вельвет, Майли Сайрус и Джейкон Киллиано уже далее в эфире «Смотри радио».
1: Радио

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт rexcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРНП 323-565-8854-08.
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: продолжаем вместе с вами заполнять пространство вокруг себя и вас лучшей музыкой. И делаем это, конечно же, ярко и уютно. Здесь ваши пожелания уже зачитываем. Передаю привет городу Орску и желаю хорошего настроения всему Оренбуржью. От Алины сообщение прилетело. Дмитрий передает привет всем, за что спасибо и тоже привет. Ваше сообщение также ожидаем. Пишите еще.
1: Смотри радио.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Бесплатно покупай.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня к вечеру будет плюс 13. В Ясном плюс 16. Вечером будет плюс 10. В Кувандыке Медногорске плюс 16. Вечером будет плюс 9 градусов. В Оренбурге плюс 17. Вечером ожидается плюс 13. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: And feeling like P. Diddy,
7: hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking, playing my favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске подвели итоги уборочной кампании. Аграрии завершили сбор зерновых и начали уборку подсолнечника. Параллельно ведется подготовка к зиме. Скот переведен на стойловое содержание, проведена вакцинация. После завершения полевых работ технику подготовят к зимнему хранению. Особое внимание уделят лизинговым машинам. Оренбургский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина. 39-летний местный житель признан виновным. В суде выяснилось, что в 2024 году подсудимый фиктивно зарегистрировал 268 иностранцев у себя дома. Жилье им не предоставлялось, регистрация была нужна для незаконного заработка. Суд, рассмотрев все детали дела и личность обвиняемого, приговорил мужчину к 2 годам принудительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. В России один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Этому процессу, по его словам, очень способствуют цифровые платформы. Они обеспечивают дополнительную занятость. Все это позволяет экономике проникать даже в самые отдельные части нашей большой страны, подчеркнул замглавы администрации президента. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
3: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, вместе с вами мы здесь до самого вечера и ночи, и вообще все выходные тут будем с вами. Главное, чтобы вы не скучали, с нами проводили время на ярком позитивном настроении. Мы же вместе с вами его здесь увеличиваем во много раз, музыка помогает, и вы давайте тоже без дела не сидите, вместе с нами двигайтесь активно.
0: Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 10 октября, Покровская родительская суббота отмечается. Также Всемирный день каши, еще день шуршания листьями, всеобщий день музыки, ура музыки. Также, конечно же, вместе с вами, не стесняюсь, мы споем в этот день. Еще Всемирный день всемирного лаваша. Еще Всемирный день часов, день рождения социальной сети ВКонтакте также отмечается. А мы же вместе с вами поздравляем именинников. А именины сегодня у таких людей, как Аристарх, Игнат, Петр, Макар, Виктор, Зинаида, Калиострат, Дмитрий и Михаил. Ну а что вы отмечаете? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33. 73.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Что было раньше?
6: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Это Гайзес Бразерс и Санта Лючия были действительно гимном уходящего сезона. Да-да-да, сезон-то наш продолжается, ну, уже, к сожалению, осенний. Но, возможно, и к счастью, ведь все меняется, все, как говорится, бежит вперед. И если вы не понимаете, в чем прелесть этих изменений, давайте вместе с вами что-то хотя бы маленькое в вашей жизни изменим. Здесь прямо сейчас к этим изменениям двигаться в лучших ритмах поможет нам Кельвин Хэрис и Джази, Джиган Артика, Астин Лето, будет Хьюгел и Леди Гаг далее.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Ган Юни С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
5: Ого, кажется, мозг проголодался.
6: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
7: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
7: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Телефон рекламной службы 2508.

вместе с нами делимся в эфире «Смотри радио». Всем ярким, что уже принес вам выходной день. Ваши эмоции и приключения описываем здесь под лучшие ритмы в эфире «Смотри радио». Заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио» и, конечно же, передавайте там свои эмоции. Ждем с нетерпением, пока зачитываем, что уже к нам прилетело. Сергей передает привет Оренбургу, желает отличных всем выходных, за что спасибо и тоже привет. И Владимир передает привет любимой Оленьке. Ваши пожелания и привет также ожидаем. Заглядывайте к нам поскорее, а мы добавим еще больше музыки. Будет у нас Мизма и Баинди Икс Ноэмод, Шаде далее.

0: Реклама.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен! 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все и гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 19 в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет плюс 13 в Ясном, плюс 16. Вечером будет плюс 10 градусов. В Кувандыке, Медногорске плюс 18. Вечером будет плюс 12. В Оренбурге плюс 18 сейчас. Плюс 13 обещают нам синоптики вечером. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт «Мясо кролика». Охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 14 октября с 11.30 до 13.00 в здании администрации города Новотроицка состоится личный прием граждан, уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Марии Комлевой. Запись по телефону 835-3240-4812 аппарат уполномоченного по правам человека и 835-376-20101 администрация города Новотроицка. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Оренбурге на улице Вокзальной произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 30 квадратных метров. В тушении участвовали 16 специалистов МЧС и 5 единиц техники. При разборе завалов обнаружен погибший мужчина 1966 года рождения. Причина пожара – неосторожность при курении. МЧС напоминает, курение в жилых помещениях запрещено. Курить разрешено только в специально оборудованных местах с пепельницами и огнетушителями. Не курите в постели и не выбрасывайте окурки из окон или балконов. Окурки тушите полностью перед выбрасыванием. Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детские сады и больницы ввести черный список с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификацией директоров. По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наш стремительный полет по выходному дню продолжается, и мы продолжаем набирать высоту. Давайте вы не отставайте от нас, вместе закрепимся на этом моменте и, конечно же, расцветим ваш выходной в лучшие цвета. Там уже на горизонте маячит вечер субботы, так что этот день нужно тоже заполнить всем, что действительно радует. Так что не сидим на месте, активно двигаемся вперед, а музыка поможет.
2: Смотри, радио.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
7: Какие итальянцы?
6: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: «Небо парк». Время взлететь.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это от Левентины, Freak It Out в эфире «Смотри радио». Мы тоже вместе с вами делаем так, чтобы сегодня мега активным была суббота и, конечно же, ваш отдых. А как иначе, давайте не стесняясь сделать громче, чтобы все слышали, как вы сегодня отдыхаете. А Эйбен присоединится, будет группа «Руки вверх» впереди, и «Топик», и «Картон Бланш» уже далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Обувь подольше может служить. Если ее аккуратно хранить, будет с вещами меньше хлопот. Если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри

Делаем осень по-настоящему жаркой, такими самыми жаркими и яркими треками. Ну и не забываем про ваше личное тепло. Через портал смотри.радио им следует поделиться со всеми. Так что не стесняйся, заглядывай поскорее и пиши, как проходят твои выходные. Макс, привет, привет, смотри радио и всем хорошего настроения. Вместе с нами только что был Сергей, к нему присоединяется Наташа и желаю также хорошего вечера всем, кто на волне. За что спасибо и тоже большой привет. Мы же продолжаем с лучшей музыкой и добавим еще громкости.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК Криолит. 27 октября Медногорск в ДК Металлург. Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске подвели итоги уборочной кампании. Аграрии завершили сбор зерновых и начали уборку подсолнечника. Параллельно ведется подготовка к зиме. Скот переведен на стойловое содержание. Проведена вакцинация. После завершения полевых работ технику подготовят к зимнему хранению. Особое внимание уделят лизинговым машинам. Оренбургский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина. 39-летний местный житель признан виновным. В суде выяснилось, что в 2024 году подсудимый фиктивно зарегистрировал 268 иностранцев у себя дома. Жилье им не предоставлялось, регистрация была нужна для незаконного заработка. Суд, рассмотрев все детали дела и личность обвиняемого, приговорил мужчину к 2 годам принудительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. В России один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Этому процессу, по его словам, очень способствуют цифровые платформы. Они обеспечивают дополнительную занятость. Все это позволяет экономике проникать даже в самые отдельные части нашей большой страны, подчеркнул замглавы администрации президента. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
0: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Встречаем вечер субботы с улыбкой на лице и в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио». Продолжаем вместе с вами делать осень теплее и, конечно же, не стесняемся мечтать и эти мечты реализовывать под лучшую музыку. Здесь в эфире «Смотри радио» будет намного проще и быстрее, так что делай громче и не стесняйся вместе с нами двигаться дальше.
2: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в эту субботу, 10 октября, отмечается Покровская родительская суббота. Также Всемирный день каши и еще День шуршания листьями. Всеобщий день музыки, Всемирный день психического здоровья, День психиатра сегодня с праздником, также День лаваша, Всемирный день часов и День рождения социальной сети ВКонтакте. Также Всемирный день бездомных сегодня. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Келистрата, Дмитрия и Михаила сегодня именины. Ну а вы что отмечаете? Рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Действительно, с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Украшение достойное субботнего вечера от Артикастик. Бриллиант только что в эфире. Ваши бриллиантики тоже, друзья, не забывайте нам показывать и рассказывать о том, чего вы сегодня действительно добились и какие интересные моменты прожили. Ну а мы вместе с вами эти моменты здесь создаем, собственно, с помощью музыки и вашего участия. Так что не стесняемся к нам присоединяться, делать громче вас вечер под ритмы Аджарахвы, Маркула, Уоррен и Лорен впереди, и Лайк и Лай далее.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
3: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
4: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля, БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
6: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
7: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Мадонна, ее джамп в эфире. Мы тоже пытаемся допрыгнуть до того момента, когда мы будем чувствовать себя намного ярче и прекраснее. И, конечно же, этот момент где-то здесь, рядом. Оглянитесь по сторонам. И, конечно же, все те, кто уже поймал удачу за хвост, с нами поделитесь этой информацией через портал smotri.radio. Делаем это и вместе с вами танцуем. Впереди Егор Крид и Артик и Асти. Будет Филатов и Кэрос. И Анима скоро.
1: Смотри.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: За окном в городе Орске плюс 19 градусов. Ночью ожидается плюс 4. Завтра днем будет плюс 19. В Ясном плюс 14. Ночью будет плюс 6 градусов. Завтра днем плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 15. Ночью будет минус 1. Завтра днем плюс 17 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 18. Ночью будет плюс 8. Завтра плюс 19. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: Раскачиваем вечерок в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио» и добавить энергии в этот вечер готова она, Кристин Бурова.
1: Привет!
0: Привет! Как настрой?
1: Настрой отличный, боевой и немного ностальгический все-таки.
0: Конечно же, назад в чарты уже за следующего часа не пропустите.
1: Да.
0: Отправитесь в это путешествие в ностальгию вместе с Кристиной. Ну, я желаю вам отличного настроения. Весь день на связи был я, Макс Мочалов. Скоро снова услышимся. Пока-пока.
1: Пока. Смотри. Радио. Барбара Стрейсенд.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 14 октября с 11:30 до 13:00 в здании администрации города Новотроицка состоится личный прием граждан, уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Марии Комлевой. Запись по телефонам 835-32-44-80-12, аппарат уполномоченного по правам человека, и 835-376-20101, администрация города Новотроицка. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Оренбурге на улице Вокзальной произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 30 квадратных метров. В тушении участвовали 16 специалистов МЧС и 5 единиц техники. При разборе завалов обнаружен погибший мужчина 1966 года рождения. Причина пожара – неосторожность при курении. МЧС напоминает, курение в жилых помещениях запрещено. Курить разрешено только в специально оборудованных местах с пепельницами и огнетушителями. Не курите в постели и не выбрасывайте окурки из окон или балконов. Окурки тушите полностью перед выбрасыванием. Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификации поставщиков питания в школы, детские сады и больницы ввести черный список с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификацией директоров. По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, 100 тенге 18 рублей 91 копейка, юань 12 рублей 67 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Назад в чарты в эфире Радиохит, а значит опять отлетаем на пару лет назад, чтобы вспомнить, как было раньше. 2008 год на календаре. Помните такой? На самом деле есть у людей привычка забывать все хорошее, поэтому, возможно, с этим годом ассоциируется в первую очередь кризис. Ну а Кристина Бурова потому и здесь присутствует, чтобы вспомнить что-то более приятное. Так что устраиваемся поудобнее, готовимся подпевать и зажигать под родные давние музыкальные мотивы. И встречаем первый, точнее нет, уже второй трек того времени. DJ Smash, Moscow Never Sleeps, впереди встречаем.
0: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, о, Афина.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
9: Цены всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
10: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
12: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем вспоминать наш 2008 год. Технологии уже начали ускоряться, но еще не выглядели как нечто само собой разумеющееся. Выходит iPhone 3G. За первый уикенд продается 1 000 000 устройств. Ну, такое всегда было, сами понимаете. Где-то рядом появляется первый Android-смартфон от МТС. И пока еще никто не спорит в комментариях, что из этого лучше. В карманах iPad Nano или iPad Touch музыка скачивается, синхронизируется, хранится. И это уже кажется удобным. Музыку еще успеем, кстати, обсудить. А пока послушаем, что еще звучало с каждого чайника в 2008 году. Кэти Перри, I Kissed a Girl, далее встречаем.
1: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: смотрите на календарь, он нам врет. В эфире радио Хит до сих пор 2008. Интернет уже есть почти у всех, но ощущается совсем иначе. ВКонтакте стремительно растет и становится главным сайтом страны. Там около 20 миллионов пользователей. Также появляются подарки, разнообразные приложения, те самые игры, ради которых заходишь буквально на пару минут и продолжаешь играть на час. Да, мы помним счастливого фермера и, возможно, что-нибудь еще, но мне почему-то именно эта игра запомнилась. Также Аська является основным мессенджером, номера друзей помнятся наизусть, статус обновляется чаще, чем сейчас сторис. Тогда цифровое общение только формируется, мы учимся писать, реагировать, поддерживать контакт онлайн. И в этом же году запускается большой адронный коллайдер. Внезапно вся страна обсуждает физику частиц, черные дыры и вопрос, а нас точно не засосет? Редкий случай, когда наука стала частью повседневных разговоров. Примерно на уровне погоды и курса доллара. Да, хорошее было время, ничего не скажешь. Остается только послушать. Леонид Руденко, Destination. Далее по курсу, следом Лолита, ориентация север.
1: Назад в чарты. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Кубанская 9Б. Закатлани в Газовик.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК Креолит. 27 октября Медногорск в ДК Металлург. Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Возвращаемся в 2008 год. Чемпион для России. Сборная по хоккею. Чемпион мира Дима Билан. Чемпион Евровидения. Футболисты вышли в полуфинал. Всеобщее настроение. Мы всех порвем. Контент тогда находил людей сам. И даже никогда не интересуясь той или иной сферой, мы потихоньку начинали следить за достижениями наших. Потому что что? Потому что это нашим. В кино выходит «Темный рыцарь», «Железный человек», «Вали», «Кунг-фу панда». За ними мы потом еще долго будем следить. Ну, а невероятные достижения во всех сферах и на каждом углу глубже всего, конечно же, изучаются у нас в эфире. Но интереснее будет их непременно послушать, и мы послушаем все самые невероятные музыкальные достижения этого года дальше. Lexter Freedom to Love и далее по курсу, следом «Глюкоза», «Танцуй, Россия».
1: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 18, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. В Ивандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 8, завтра днем плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Когда мы начали вспоминать, где были в 2008 году, у каждого была своя история. Кто-то учился, кто-то только выбирал путь, кто-то делал первые шаги в IT, а кто-то еще только учил таблицу умножения. Но общее было одно, мы только осваивали технологии и пытались понять, как строить их в свою жизнь. Вы всегда можете поделиться с нами уникальными воспоминаниями того времени на портале smotri.radio. А мы пока попрощаемся с 2008 и послушаем еще пару музыкальных композиций того времени. Это будет
1: «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: На наших студийных 19.02, практически 03, как и на Урале. Ну а мы, если что, уже в 2026 году. Кто вспоминает 2008, пожалуйста, вспоминайте и дальше. Ну а мы пока что сопроводим вас уже более современной музыкой. Кевин Харрис и Джейси Сариспай вас ждут дальше. Следом Файста Фэмили «Зачем?». А пока эти песни играют, у вас есть возможность подумать, как порадовать родных и близких. У нас в эфире «Смотри радио». В конце этого часа непременно все сообщения зачитываются. Оставить их можно, если что, на портале smotri.radio или по номеру 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Давайте начнем этот вечер с того, что будут рады наши родные и близкие люди. От того мы и сами порадуемся. И будем знать, что у нас много позитивной энергии. Действуйте, дорогие друзья, вдохновляйтесь и развлекайтесь вместе со «Смотри радио».
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все и гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ритме «Радиохит».
1: Как правило, чтобы на выходных чего-то ждать, это должно быть какое-то невероятное событие, потому что иначе выходные — это то время, когда вообще ждать ничего не хочется. Хочется, чтобы время остановилось и продолжало оставаться вашим. Ну, к сожалению, так не работает, поэтому, чтобы мы ваше время сэкономили и занимались только тем, что принесет нам удовольствие, давайте посмотрим, что же нам звезды на завтра уже посоветуют. Узнаем все в рубрике «Гороскоп» на радио Хит, а ее услышим сразу после этого трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Все прекрасно помним, завтра 11 октября, хотела сказать сентября, но время летит намного быстрее, чем я думаю. Такое тоже бывает. Так что мы должны быть к этому времени непременно готовы. Тем более, это выходной, финальный день на этой неделе. И мы должны непременно закончить все это дело с прекрасным настроением и, конечно же, самыми яркими событиями. Узнаем, как это сделать при помощи рубрики «Гороскоп» на радио «Хит», а вы внимательно послушайте.
2: Овен.
1: Вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать происходящим. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша. Будьте внимательнее.
2: Телец.
1: Вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на послезавтра.
2: Близнецы.
1: Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
2: Рак.
1: Завтра вам не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Либо подготовьтесь к разговору, либо не раскрывайте рта, иначе вам не приминут указать на вашу некомпетентность.
2: Лев.
1: Завтрашний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.
2: Дева.
1: Даже если вас будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.
2: Весы.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно в патетическим оттенкам. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Скорпион.
1: Вам придется иметь дело с кем-то очень непонятным, и что самое неприятное, а при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
2: Стрелец.
1: Завтра вами будет владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать, и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.
2: Козерог.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. И тем не менее придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
2: Водолей.
1: Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
2: Рыбы.
1: Завтра вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
1: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08. Телефон рекламной службы 25.

звучит при помощи музыки и дарит вам то, чем делиться можно даже самым жмутом. Потому что хочется и потому что нельзя не делиться этим. Это хорошее настроение. И, конечно, когда оно у тебя есть, все люди это замечают и мало-немало перенимают его, потому что иначе находиться в компании веселого человека, ну, буквально нельзя. Так вот, почему бы вам тоже не поделиться с кем-то очень важным, нужным и желанным? У нас в эфире Радио Хит. Есть портал smotri.radio, есть номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. И везде вы можете оставить свои послания, которые мы здесь сообщим и поднимем настроение окружающим людям. Можете поделиться своим вечером, настроением, приветами, извинениями, поздравлениями. Все здесь расскажем и, конечно, покажем на канале Смотри Радио. Действуйте, дерзайте, а мы двинемся дальше. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Далее.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Летим дальше вперед из песни от Радио Хит. 20.03 на студийных. Можете в это время заниматься чем угодно, конечно. Тут уже я не сформулирую, где вы, скорее всего, находитесь. Но знаю, что если вы дома, вы можете открыть окошко, не подходя к нему. Это наш канал «Смотри радио». И там мы показываем, какая погода, какие у нас красоты в Восточном Оренбурге. Ну и, конечно же, демонстрируем ваши сообщения. Так что, если кого-то хочется неожиданно, необычно порадовать, то подрубайте канал и пишите что-нибудь интересное, а мы все выложим и покажем. В общем-то, вам я намек отправила. Портал смотри.радио работает, а мы двигаемся дальше, распланируем вечер, займемся чем-нибудь, что мы любим, и, конечно, сделаем это под музыку на смотри радио. Элек и Халиб, Тайфентами, далее следом глюкоза, бабочки.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8 969 752 28 10.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
6: в ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
11: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: слушай, чувствуй, смотри. Смотри радио.
1: Одна очень интересная вещь замечается все чаще и чаще с домашними питомцами. Они все-таки тоже умные создания, мыслить умеют. И все больше и больше копируют своих хозяев. А как мы это замечаем? А то, что даже животные уже пытаются манипулировать, чтобы получить то, чего они хотят. Только каждый делает это по-разному. Кто-то просто глазки строит, а кто-то устраивает целые истерики. Вот, допустим, недавно в интернете увидели, как кот манипулировал своей хозяйкой и притворялся, что падает в голодную обморок, что он умирает, чтобы хозяйка его покормила. Да, это не прикол, он реально ложился, лежал, типа он не двигается, все, все снято. А потом поднимался, аккуратно подглядывал, смотрит хозяйка или нет, и продолжал свой концерт, пока его не покормят. Так что, дорогие друзья, очень любопытно знать, делают ли так ваши животные. Открывайте портал смотри.радио и пишите. Ну, а больше необычного, интересного и смешного здесь еще услышим. Оставайтесь на связи.
0: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес? Город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо парк. Время взлететь.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

ваших сообщений. Да, мы переходим после энергичной песни к ним, поэтому я думаю, вы успели зажечь и зажечься самостоятельно. Так что, если что, писать их можно на портале smotri.radio. А пока что написала Ника и Натали. Привет, Орск. Всем привет. Хорошего вечера, Саш. Прости меня. Люблю тебя, Саш. Ну, действительно, прости человека. Тем более, сегодня такой хороший день. Это непременно нужно сделать. Ну и, конечно же, написать что-нибудь Натали в ответ. Вам хорошего вечера, Натали. Ну и, конечно же, огромнейший привет от радиохит написал Сергей Иванович. Добрый вечер, Орск. Радости, веселья, улыбок и хорошего настроения с огромным количеством сердечек. Спасибо большое, что поднимаете настроение нам. Сергей Иванович, вам также огромнейшее сердечко на канале Смотри Радио отправляется от меня. Ну и, конечно же, доброго, хорошего вам вечера. Хотя вроде бы время уже отстает, вам уже доброе утро, нужно говорить. В любом случае, раз вы с нами, давайте развлекаться. Градусы на ресницах, далее следом мелко проще, а потом поговорим немного о погоде.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: И сейчас в Орске плюс 15, ночью ожидается плюс 4, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 10. Ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент. Ночью ожидается минус 1, завтра днем столбы термометра поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 8, завтра днем плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: Натуралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Важно помнить, что не нужно быть всезнайкой, чтобы знать, как пройдет ваш день, и чтобы сделать его невероятным. Даже наоборот, то, что вы ничего не знаете, не знаете, что произойдет через минуту, через час, делает время более приятным, потому что вы не представляете, что будет, а значит, можете это не представление, а превратить в планы и создать что-то, что принесет вам удовольствие. Пользуйтесь своей, знаете, как сказать, ну, незнайностью, разве что, как-то вот так сформулировать. И, конечно же, благодаря музыке на Радиохит усиливайте свое настроение. А самое важное и нужное, ну, конечно же, веселое еще впереди, если вы этого захотите. Поэтому подумайте, чего вы хотите. Сделайте то, что вы хотите, и порадуйтесь тому, что вы такие большие молодцы. Двигаемся дальше вместе с музыкой на Радиохит. Jonas Blue Girl, далее следом Viagra. Обмани, но останься.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио». Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, желаний может быть много. Если не хочется идти домой, возможно, идти домой не нужно, но иногда нужно все-таки перестраховаться и принять верное решение. Это трудно, никто этого факта не отрицает. Именно поэтому у нас есть рубрика «Гороскоп» на Радио Хит, чтобы вы заранее могли понять, что лучше делать, а что не делать. Услышим ее буквально после следующего трека. Ожидайте.
1: Сделай громче, поймай настроение и не отпускай. Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Финальный день этой недели завтра, уже буквально через 3 часика, даже 2,5, 11 октября будет на календаре. И чтобы вы успели к этому дню подготовиться, обсудим, чего от него ждать, по мнению звезд, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать происходящим. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша. Будьте внимательнее.
2: Телец.
1: Завтра вам будет особенно тяжело принять свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить. А уж если совершили, попытайтесь оттянуть покаяние на послезавтра.
2: Близнецы.
1: Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
2: Рак.
1: Вам не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Либо подготовьтесь к разговору, либо не раскрывайте рта, иначе вам переминут указать на вашу некомпетентность.
2: Лев.
1: Завтрашний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.
2: Дева.
1: Даже если вас будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.
2: Весы.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако не значит это, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Скорпион.
1: Вам придется иметь дело с кем-то очень непонятным, и что самое неприятное, при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
2: Стрелец.
1: Вами будут владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать, и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.
2: Козерог.
1: Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее, придется. В противном случае вы рискуете помешать им произойти.
2: Водолей.
1: Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
2: Рыбы.
1: Завтра вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Устали от серого асфальта?
6: Угу.
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
7: и море позитива.
5: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
5: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
8: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
9: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

21.45 на студийных, а значит, до финальных ваших сообщений остался буквально час. И пока этот час не прошел, у вас есть время подумать, что же написать своим родным, близким и важным людям. А быть может, и не важным, не родным и не близким, просто нашим радиосмотрителям, своим согражданам или кому-то другому определенному. Вы всегда можете это сделать у нас в эфире. И для этого нужно лишь воспользоваться нашим порталом smotri.radio, либо номером 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максиме. Телеграме. Пользуйтесь на здоровье, пишите все самое важное от души. Ну, конечно, вдохновляйтесь при помощи музыки здесь в эфире. Рианна и Келвин Харрис, We Found Love. Далее, следом поговорим о погоде. В твоем ритме. Смотри.

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске +13, ночь ожидается +4, завтра днем +19 градусов. В ясном данную минуту +2.

0: 10. Ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. В Ивандыке и Медногорске плюс 6 на данный момент. Ночью температура опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 10, ночью плюс 8, завтра днем плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
2: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: 22.02 на наших студийных. Мы все ближе к воскресенью. Хорошо это или плохо, конечно, принимать решение вам. Но я все-таки думаю, хорошо, потому что это не понедельник, выходные продолжаются, и можно позволить себе немного засидеться, заняться чем-то подольше и, конечно, подарить себе больше удовольствия. Ну или наоборот, если вы устали, пойти прямо сейчас лечь спать и спать до 12. Раз в неделю все-таки, мне кажется, можно и даже нужно, если вам это требуется. В общем-то, определяемся со своими желаниями, непременно их реализуем и делаем это под музыку на Радио Хит. Мы всегда будем с вами Диплей, Эдриан Нунс, Ту Степин, далее следом о студии Fashion Girl.

0: Реклама. Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
1: 12 октября играем против хоккейного клуба «Калуга». Начало матча в 21:00.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: теперь, когда мы все сонные, самое время обсудить невнимательность. Москвичка запекла айкос с котлетами. Курение, кстати, вредит вашему здоровью, а история очень поучательная. Поучительное устройство взорвалось в духовке. Оказалось, что гаджет примагнитился к противню и незаметно отправился запекаться вместе с едой, после чего и как раз взорвался. Пожара удалось избежать, но котлеты серьезно подгорели, конечно, дома оказалось без курительного аппарата. Дорогие друзья, не всегда такое происходит, что обходится без каких-то катастрофических последствий, поэтому я бы на вашем месте перестраховалась. И никакие предметы, которые могут примагниться или воспламениться на кухне, не держала без надобности того. Так что будьте внимательны и внимательнее относитесь к тем вещам, которые могут сработать очень катастрофически для вас. Я думаю, история поучительная, так что наматываем себе на усы, продолжаем слушать радиохит, поднимать себе настроение самой яркой музыкой.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Макс!
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

самое главное, о чем я должна вам сказать, что не всю информацию вы можете поймать в эфире. Она постоянно крутится, а вы не всегда с нами на связи, но бывают и другие дела, как-никак. Именно поэтому из нашей группы находятся они ВКонтакте, Телеграме и Макси, называются «Смотри радио», и именно там содержится все самое важное и нужное, что вам нужно о нас знать. Наши гости, рубрики, подарки, мероприятия – все там вы можете найти и прочитать тогда, когда вам удобно. Ну и также веселая информация, немножко личного про нас – там также возможно отыскать. Так что welcome, мы ждем вас всех и, конечно же, ваших реакций в том числе ожидаем. Нам будет очень приятно, если вы проявите свое внимание в нашу сторону. Ну а мы пока двинемся дальше. Ради чего мы все здесь собрались? Так это ради музыки. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сузанна. Отражение далее. Потом обсудим погоду и еще больше музыкальных мотивов впереди.

0: Реклама. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 12, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту также плюс 12, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 5 на данный момент. Ночью столбы термометра опустится до минус 1, завтра днем поднимется до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 9, ночью плюс 8, завтра днем плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

22:57 на студийных. Мы все ближе к новому дню, и пришло время мне с вами попрощаться. Кристина Бурова была с вами этим вечером, а теперь музыка. И только музыка в эфире «Радио Хит». Доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30-68-98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кафе.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.